0: No se puede prescindir de la fe. Incluso en un lejano país africano hay un lugar para la casa de Dios.
1: Прости меня и разреши всех сил. Я жизнь мой голых пред тобой, яко благ и человека любви.